0: Ути Радио Марибор.
1: Празнуємо Европарков 26-ти рождени дан. Вабljeni туди ви.
2: У четвертак 3-го септембра об 17-й ури на концерт ансамбла Саша Аусеника.
1: У петък 4-го септембра об 17-й ури на отрошко забаво скупино Чуки.
2: И у суботу 5-го септембра на фестивал сладких разват.
1: Паше рождендневних попустов не замудите.
2: Европарк. Видно близо.
3: U novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.